0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: El cabrero canta fandangos de Alorno con la guitarra de Rafael Rodríguez el Cabeza en la Noche Flamenca de Zambra 2013.